0: Поэтому Советский Союз и должен быть сосредоточиться на обороне западных рубежей. А на Востоке производить мягкую, тонкую политику, чтобы не начать войну с Японией. Поэтому для нас очень важным стабилизующим фактором является война китайского народа против японских захватчиков. Это очень важный фактор безопасности нашего советского Дальнего Востока.
1: Я согласен с вами, товарищ Сталин. Но результаты войны в Китае нас не радуют. Но мы можем ни в чем не изменять политику к Китаю. Нам надо что? Немножко подождать.
0: Идите и скажите китайским товарищам, что мы будем продолжать оказывать помощь в их войне с японскими захватчиками. А нам, товарищ Ворошилов, придется готовиться к войне с Японией.
2: Ого!
3: Ай, Гунбай, 这两天辛苦了吧?
2: 没错, 长沙的灾民都得到了安置, 清理干净的废墟上, 已经搭起了窝棚。
3: 先不说这些, 坐下。
2: 请。
3: 知道你要来啊，特意给你泡了一杯你们湖南的名茶香木海。我是没这个口福啊，你拿去喝吧。谢委员长，知道我最近最头疼的是什么？日寇的凶狂，国际社会有力的援助迟迟没有到来。 斯大林有明确的拒绝对日作战，这都是什么原因？那就是因为他们对我中华民国能战胜日寇还缺乏信心，所以我们得打一场胜仗，让全世界都知道我中华民国是不会那么容易亡国的。韦泽说，中国需要一场胜仗，那么长沙就是这场胜仗的最好战场。
2: 请韦泽放心，我一定身先士卒，与长沙共存亡。
3: 文白，你对温西大火的善后处理得很好，我很欣慰。可我昨晚还是考虑了一晚上，觉得你应该动动屁股了。动动屁股？
2: 什么意思？文柏，你是一员虎将，淞沪会战的前敌总指挥，原本由你坐镇长沙，我很放心。可是这场大火，你伤了湖南民众的心。湖南一是抗敌前线，最关键的是要军民一心，上下同欲。
3: 所以今天我让你来，是想提前告诉你，我要换将。
4: 国民政府军事委员会命令，薛国麟将军为第九战区代司令长官兼。